0: Легенды Цибарович Кэш, пуни в стул сэш. Чиха вода в сэгир ве, чиха вода в ве. Легенды Цибарович Кэш, пуни в стул сэш.
1: СК2 новый сад.